0: Будете ли вы полет нормальный?
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации.